0: Дижель, Email Angel и Alternate Moving to the Sun. Прямо сейчас лично я вот просто фанатею от этого трека. Невероятный драйв, невероятная энергетика этой истории. И вот если бы было нужно выбрать только один трек для какой-нибудь шумной вечеринки, и он бы играл все время на репите, я бы выбрал этот. Да, Moving to the Sun. Больше топ и больше музыки ждет нас далее. Если хочется мелодии хауса, то тебя уже ждут Джон Саммит, Деволта и Джулия Чёрч с вещицей Shades of Blue. Если жаждешь поп-рока, тоже далеко не уходи. Ваня Митренко с темой «Ртуть». Также совсем скоро от дэнс-попом нас порадует Сирил и Дин Льюис. Fall at Your Feet уже через мгновение здесь на Европе+. Плюс. Оставайся, выбирай любимый стиль музыки.
1: Радиоканал «Европа Плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Джон Саммит и Волт Эйджу Ричард «Shades of Blue». Джон Саммит, между прочим, за год прибавил 24 позиции в списке 100 лучших диджеев планеты по версии DJ Mag Top 100. Сейчас расположился на 46-й позиции, ну а учитывая юный возраст, скоро будет еще выше. Бочки, да, по большому скидке ждет нас далее «Two Colors», «Heavy Metal Love», «Феликс Янейса», «Феликс Бэкстер», «Ready for Your Love», а также «Темпер Сири», «Self Aware» впереди. Ну и напомню, что слушать нас можно в умной колонке. Это очень просто. Скажи только «Включи Европа Плюс», она себя поймет и через секунду поставит главные мировые хиты. Попробуй.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77 48 287 от 23 января 2012 года.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Ничто и никто не будет мешать тебе наслаждаться суперхитами на Европе плюс все следующие полчаса. Даже я. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кто будет радовать тебя горячими рифмами в режиме нон-стоп. С нами Ава с новинкой Meet Me in the Dark. Прежде лови Медузу и Генрика Мамайла с темой Don't Wanna Go Home. А еще не пропусти Майли Сайрус с суперхитом Flowers. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Lost Frequencies, Джастин Тимберлейк и многие-многие другие. Будь рядом.

0: и потрясающая вещица Meet Me in the Dark. Только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Another E54 Ultra Talk to You. Тайни Темпы и Эрик Тернер, Ритин и Стас. Все это на подходе. А вот раньше всех. Ох, раньше всех с нами парень, который вот очень ярко ворвался в муз-индустрию. Уже номинировался на Грэмми как лучший новый артист. К 25 годам. На секундочку уже 2 альбома выпустил. А еще лидировал в главных мировых чартах. Речь про Алекса Уоррена. Его суперхит Fever Dream уже через мгновение здесь, на Европе Плюс.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Hügel, Moving to the Sun. Прорыв недели. Another Talk to You. Выше всех. Тейм Импала и Дженни. Джакула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Another E50 for Ultra Talk to You. Прямо сейчас, ну, Talk to You говорит с тобой по утрам Тимур Бодров. С 7 до 10 по Москве он будет всю нашу необъятную, ставит классные треки, а еще дарит множество подарков. И все это в летнем Устье. С Neighbor V+, подключайся и начинай понедельник правильно. У нас далее больше хитов и больше музыки, хип-хоп, тропикал хаус и поп-рок. Вот теперь подробнее в той же последовательности. French Montana и Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, Jonas Blue и JP Cooper, Perfect Strangers, Tokyo Hotel, California Nights. Вот что ждет всех нас в ближайшие минуты. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.

0: Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: I went deaf on the bitch.

0: Много классной музыки впереди на Европе Плюс в ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Джонни Федук с историей «Лето». Чуть ранее здесь отметится диджей Годжи и Джейсон Дерула с новинкой «Мичико». А еще лови BTS с суперхитом «Swim». Также в эти 30 на Европе Плюс не пропусти «Once» и «Coolty», «Coldplay» и многих-многих других. Оставайся.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторус».
4: Европа+.ру.
5: Здесь лучшие мировые хиты.

капли дождя. Джонни Федук, лето. Прямо сейчас в твоих динамиках. Летом, конечно, большую часть времени хочется проводить на улице. И совершенно не важно, льют ли теплые капли дождя или же светит яркое солнце. Да, совершенно не важно. А так вот, везде и всегда, при любой погоде, с тобой может быть радиостанция номер один в России прямо в твоем телефоне. У нас появилось новое приложение Radio Hub. Оно абсолютно бесплатное, качественный звук, работа в фоновом режиме и возможность, конечно же, смотреть лайв-трансляцию из студии. Скачивай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Ed Sheeran, Perfect, The Second Voice, Let Me Be, а также Chapel Run, Good Luck, Babe. Впереди. Дождись.

Бизмо, hello, the sun is up, where are you? Ну, я тоже тебе говорю привет, солнце встало. И спрашиваю, где же ты? Потому что здесь на Европе Плюс огромное количество топовых треков. Ими нужно наслаждаться и нужно легко вкатываться в этот понедельник. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Лидеры чарта Еврохитов 40 Tame Impala и Genius с вещицей Dracula. На подходе весь мир фанатеет от этого трека. Слушаем обязательно. Прежде с нами Heaven и Katie Dragon с музыкальным энергетиком, треком I Run. А вот еще раньше ловили Оника Ломоскота с суперхитом Stay. Никуда не уходи.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. За эти полчаса ты послушаешь столько суперхитов здесь на Европе Плюс, что заряда бодрости хватит на весь предстоящий понедельник. С нами The Bouse с классной вещицей Magnetic. Прежде встречай Келвина Харриса и Джесси с треком Satisfy. А еще впереди Тедди Свим с суперхитом Mr. Know-It-All. Также в эти 30 минут только музыки лови Dua Lipa, Black Eyed Peas и многих-многих других. Ну и плюс ко всему, в новом часе встречаете Мура Бодрова.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Я бы послушал.
2: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
3: Ну ок, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
4: Реклама.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллионов друзей.
9: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс.
10: Подпишись!
11: Это Антон Камолов,
12: Артур
13: и Саша.
11: Если мы что-то не договорили в эфире,
13: можем
11: договорить здесь.
14: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
15: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: за песня? Что за роскошные мотивы? Солнечное диско, гитарный фан-грув. И это не просто песня, это вечный наш побег в лето. История, которая заряжает эндорфинами и настраивает на позитив в этот понедельник. The Bausa, Magnetic, только что на Европе Плюс. Ну и давайте также солнечно продолжим, ребята. Впереди Селена Гомес, Love You Like Love Song. До этого Temper City и Self-Aware.
1: Реклама.
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: «Родинка».
6: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
9: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
10: Ну какие инновации могут быть в семечках?
11: Держи, новинка от кукусиков, сладкая семечка.
10: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
11: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре.
10: Да еще!
11: Семечки и кукусики, врываемся в сладкую жизнь!
12: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
13: Катаракту уберем. Радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
14: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.

0: замедляется время. А мы были бы, в общем-то, и не против, чтобы время замедлилось. И вообще, предлагаю лето штрафовать за превышение скорости. А то, видишь, уже 20 июля. Куда это годится? Группа «Градусы» на Европе Плюс. Ну и давайте продолжим это утро не менее хитово. Ждем появления Зейна. Также впереди французский хаус «I Can't Wait» от Боба Синклара и Кайзы.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара плюс 21 градус. По данным Яндекс погоды, сегодня в краевой столице ясно, осадки не предвидятся, днем 31 выше 0. Ну а в эти минуты в Краснодаре 21 с плюсом.
4: Центр программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама. Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
7: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
11: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
12: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
13: Все «Эль-Доктор» удаляют камни без разрезов.
14: Ювелирная точность.
13: И вы снова в строю.
14: Избавьтесь от камней все «Эль-Доктор».
13: Краснодар, Северная, 418. 8 861 205 48 75.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7 861 205 71 11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120 770 091 74 86. Город Москва.
17: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
18: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
17: Не упустите свой шанс стать родителями.
18: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Baby, I can't wait. Вот так мы, ребята, и живем в вечном ожидании. Чего ждем? Отпуска, зарплаты, идеального момента. А что, если жить здесь и сейчас? Здесь и сейчас. Так что давайте сделаем понедельник лучшим днем недели, а мы, Европа Плюс, вас всегда поддержим в этом деле, наполним этот день лучшей музыкой. До финала часа Ava Max и Spotify.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Москве 7:00. Европа плюс. Начинаем час новостей, с нами Марат Бикметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Испания стала чемпионом мира по футболу. Уведомления по налогам будут приходить через госуслуги. И почти 40% россиян одобрили тихий час на работе. Об этом прямо сейчас. Итак, сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финале команда обыграла Аргентину со счетом 1-0. Единственный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес. Почти весь матч аргентинцы не нанесли ни одного удара по воротам Уная Симона. Первый состоялся лишь на 120-й минуте. При этом аргентинцы доигрывали матч в меньшинстве. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален. Теперь испанцы двукратные чемпионы мира. Роспотребнадзор выявил нарушения на базе отдыха после массового отравления на Ставрополье. Как отметили в пресс-службе регионального управления ведомства, проводится эпид-расследование. По данным Минздрава Ставропольского края, в результате отравления на базе отдыха в Новоселицком округе пострадали 79 человек, в том числе 25 детей. Госпитализировано 53 человека, работа комплекса приостановлена, заведено уголовное дело. На госуслуги будут автоматически приходить уведомления по налогам. Пользователи станут получать их с 1 августа в личном кабинете без подачи заявлений. По словам специалистов, переход к автоматическим извещениям – актуальное решение, в том числе для предпринимателей, которые платят имущественные налоги и НДФЛ как физические лица. Это устраняет риск, что бизнесмен узнает о начисленном налоге слишком поздно и получит пени. Город Тверь включили в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Такое решение было принято на федеральном уровне. Об этом на торжественном открытии Дня города накануне сообщил в Рио губернатор Тверской области Виталий Королев. По его словам, для Твери такой статус открывает новые горизонты. Это не только туризм, прежде всего это развитие экономики, обновление инфраструктуры и улучшение качества жизни людей. Почти 40% россиян одобрили тихий час на работе. При этом каждый четвертый уверен, что не смог бы заснуть в офисе, даже если бы это было разрешено. Против возможности сна на работе выступили около трети участников опроса. Еще 5% затруднились с ответом. В то же время 2% признались, что спят на работе в подсобке или во время обеда на парковке в машине. В большей мере идею отдыха на рабочем месте разделяют мужчины. И большинство считает, что им хватило бы полчаса сна. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 78 рублей 40 копеек. Евро также в плюсе 89 рублей 90 копеек. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе плюс летнее У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

0: день не может быть хорошим, каждый день не может быть хорошим, но что-то хорошее, приятное есть точно в каждом дне. Например, сегодня, в понедельник, 20 июля, у нас на Европе Плюс для вас хиты, подарки, улыбки и, конечно, оно, летнее У. Летнее У, встречайте. Здесь и я, Тимур Бодров. Привет.
1: Спасибо.
0: Ну что, в Москве 7:04. Давайте начнем.

0: встает,
1: у того желудок поет.
0: В летнем УМ на Европе Плюс.
1: Ну, конечно, если он не подкрепился. А я знаю тех ребят и девчат, кто регулярно жертвует завтраком ради дополнительных минут сна. Но мы не такие. Мы живем по принципу «завтрак съешь сам, обед и ужин тоже». Что-что, а поесть мы любим. А еще я, Бодров, люблю дарить вам подарки. Очень люблю, и этим утром для вас в летнему есть и наушники беспроводные в летомиксе, и колонка в игре «Кто куда», и, конечно, денежки. А если быть конкретным, то 2520 рублей. 2520 рублей, вот такая отложенная сумма для тебя в игре на повышение. Игра на повышение в летнему после 9:00. Удачи!

0: Шел от привычного попсового EDM в сторону инди-рока. А все благодаря тому, что на фит к нему залетели парни Portugal The Man. Вот, мы имеем коллабу Феникс, прослушали только что в летнему. Так, далее еще один представитель инди-попа будет здесь, Доминик Фейк. Доминик Фейк, послушаем его Baby Doll, дождитесь.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич Верона Кроста со скидкой 15%. Славинский кирпич. 8 800 100 04 01.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: «Родинка».
3: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Самокаты от 3 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Ищи магазин в своем городе.
5: Привет, а ты чего не здороваешься?
6: Ой, да не разглядел тебя что-то.
7: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимиолазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru.
8: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Мадам, выходите за меня.
10: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
9: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
10: А что там?
9: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. We'll be right back.

А сегодня у нас 20 июля. Овны, вы заслужили внимание к своей персоне и комплименты. Тельцы, события этого дня будут происходить без всякой логики. Близнецы, сегодня вы побьете все рекорды непредсказуемости. Раки, звезды удивляются, почему объект вашего воздыхания до сих пор не в курсе ваших чувств. Львы, главное качество этого дня для вас – это внимательность. Девы, умерьте свое желание спорить со всеми и по любому поводу. Весы, как можно чаще признавайтесь в любви к себе. Скорпионы, в вас откроется дар убеждения, которым вы сразу воспользуетесь. Стрельцы, не суетитесь, чтобы поспешные действия не привели к смене истинного курса. Козероги, есть риск стать чьим-то личным психологом. Водолеи, даже в самом темном подвале безысходности всегда можно увидеть луч света. И рыбы, продемонстрируйте сегодня всю мягкость своего характера.

0: итальянского дуэта Ave. Прямо сейчас их трек, которым они обратили на себя внимание. Это работа Meet Me in the Dark.
1: Вау. Лето микс. В летнем на Европе плюс.
0: Да, рецепт идеального летнего микса для сегодняшнего понедельника – это коктейль из хитовых мелодий, кофе, танцев и, конечно, подарков. Прямо сейчас готов подарить кому-то из вас беспроводные наушники, но для этого нужно опознать героев Европа Плюс по факту о них. Значит, вот такой вот факт. Этот бойз-бенд ежегодно приносит в бюджет Южной Кореи около 5 миллиардов долларов. И этот экономический вклад сравнивают с гигантами вроде Samsung и Hyundai. Ага, о ком идет речь? Если узнали, ребята, звоните. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Плюс 22 градуса сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс, погода в нашем городе сегодня ясна, осадков не будет. Днем столбики термометров покажут плюс 31. А сейчас в Краснодаре 22 со знаком плюс.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама.
7: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
8: Город подождет.

0: солнце и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
4: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен 3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

0: Микс. В летнем утром на Европе Плюс.
1: Что бы вы думали, у нас в эфире? А у нас в эфире Лена аж из Петропавловска, Камчатского. Лена, привет, добрый день. Доброе утро, добрый вечер.
2: Добрый день.
1: Добрый день. Добрый день. Ну что, Лена, рассказывай, чего пока не хватает в твоем летнем коктейле, в твоем лето-миксе? Чего не было? Отпуска, может быть, какого-нибудь романа курортного или, как у всех, примерно, не хватает тебе сна?
2: У меня пока все хорошо, и с романами, и со сном. Тоже не за горами, через день улетаю.
1: Вот, чего точно не хватает в твоем летомиксе, я думаю, это беспроводных наушников. Как ты смотришь на то, чтобы заполучить их?
2: Ну, да.
1: Было бы неплохо. Хорошо. Было бы неплохо. Вот, и достанутся тебе наушники, если ты опознаешь один коллектив по факту о нем. Значит, вот такой факт. Лена, этот бойз-бенд ежегодно приносит в бюджет Южной Кореи около 5 миллиардов долларов. И поговаривает, что данный экономический вклад сравним с гигантами вроде Samsung и Hyundai. Значит, о ком идет речь? Лена, есть ли у тебя идеи?
2: Ну, у меня одна только идея.
1: Давай.
2: Это BTS.
1: Это BTS. Так, Лена, ну давай проверим. Сейчас вот есть лето-микс. А не лето.

0: этом дне я с радостью дарю тебе, Лена, беспроводные наушники. Ура. Вот, пусть все, как ты запланировала в своем отпуске, скором так и случится. Максимум удовольствия, радости и хитов от Европа Плюс. Хорошо?
1: Да, спасибо большое.
0: Привет тебе, привет Петропавловску-Камчатскому. Мы продолжаем это утро. Здесь далее Бенни, Super Lonely.

0: Moving to the Sun от Ужеля. Если что, хит номер один в общемировом рейтинге Шазама. И также отзвучавшая тема 3 недели провела на первом месте главного дэнс-чарта страны Топ Клаб Чарта. Будем теперь ждать Ужеля и на вершине Еврохит Топ 40. По-моему, это вполне реально. Разумеется, если вы поддержите ребят на сайте нашем europoplus.ru.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами. Спасибо.
6: Делимся

0: отдыха, одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета Ильинскому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
9: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Linkin Park, What I've Done. What I've Done, или по-нашему, что я наделал. Вот такое вот похмельное сожаление после бурных выходных и саундтрек для начала новой жизни. Так, ну а что еще делать в понедельник? Вы помните, ребята, мы вас всегда поддержим, мы всегда на вашей стороне, и у нас всегда есть чем вас порадовать. Подробности, подтверждения во втором часе летнего У.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и...

0: Москве 8:00. Слушаем новости, слушаем Марата Бикметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. В России ускорился рост ипотечного кредитования. Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу и названы самые популярные профильные классы в школах. Об этом прямо сейчас. Итак, в России в июне ускорился рост ипотечного кредитования. По данным Центробанка, основным драйвером на рынке недвижимости стали государственные льготные программы. Рост задолженности населения по ипотеке в июне значительно ускорился, в основном за счет семейной ипотеки. На это повлияли новости о предстоящем ужесточении ее условий. В результате повышенного спроса доля выдач кредитов с господдержкой выросла до рекордных 65% от общего объема рынка. Госдума рассмотрит законопроект о запрете проживания в России для мигрантов с непогашенной судимостью. Как сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, если такой факт выявят у иностранца, который уже получил вид на жительство или разрешение на временное проживание, эти документы аннулируют. Ранее замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что для трудовых мигрантов обяжут приобретать мобильный телефон для отслеживания их местоположения. Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финале испанцы обыграли Аргентину со счетом 1-0. Победный гол на 106-й минуте игры забил Ферран Торрес. Основное время завершилось со счетом 0-0. За это время аргентинцы ни разу не пробили ни в створ, ни в сторону ворот соперника, что является антирекордом чемпионатов мира по футболу. Добавлю, что теперь испанцы – двукратные чемпионы мира. До этого они выигрывали турнир в 2010 году. Количество ДТП с участием велосипедистов выросло по итогам первого полугодия на 24%. Всего госавтоинспекция зафиксировала 2900 таких аварий. В число происшествий с участием велосипедов лидируют Москва, Петербург, Краснодарский край, Нижегородской области, Красноярский край. Наряду с этим увеличилось количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, а также тракторов и автобусов. Названы самые популярные профильные классы в российских школах. Это гуманитарные, технологические, социально-экономические. Около трети родителей заявили, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах. При выборе предметов для углубленного изучения 40% ориентируются на математику. Далее по популярности идут русский язык, информатика, биология, физика и химия. Математику, информатику и физику при этом чаще выбирают мальчики, а биологию и химию – девочки. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 78 рублей 40 копеек. Евро также в плюсе 89 рублей 90 копеек. В Москве 8:03. Далее на Европе Плюс. Летнее У и Тимур Бодров. С добрым утром.
3: Кварц.

Значит, и сегодня, в этот понедельник, 20 июля, в день, когда подушка манит сильнее обычного, мы отмечаем, ребята, день дневного сна. День дневного сна. Я вообще один из тех, кто агитирует за это дело, потому что дневной сон – это полезно, это классно, и вообще это дешевле, чем ваши 4 чашки кофе, и полезнее, чем в очередной раз сорваться на коллегу. Вот, а еще говорят, дневной сон замедляет старение. Вот, если вы сегодня, нечаянно моргнув, провалитесь в сон, то, в общем, так скажите. Ребята, отмечаю день дневного сна. А мы на Европе Плюс, я Тимур Бодров, начинаем второй час летнего.

0: Вот. У того вайба веселый приход.
1: В летнем пул на Европе плюс.
0: Ну а что? Понедельник вообще лучший день недели. Все лучшее, собственно, и возвращается в нашу жизнь. Работка любимая, коллеги драгоценные, священные кофе-брейки и, конечно же, он, обожаемый начальник. Короче, слава понедельнику, а вам, ребята, хиты и подарки во втором части летнего.

0: Мадонна, королева попа. Королева попа Мадонна. Кому, как не ей, было доверить открыть историческое событие. Да, ребята, вы знаете, вчера вечером был финал чемпионата мира по футболу. И впервые в истории FIFA устроили там шоу в перерыве матча. И начинала представление, конечно же, она, Мадонна. Вот, только что ее свежий дроп Bizarre. Далее у нас тут Европоп по плану трек Stay. А еще скоро расскажу, что звезды пообещали на сегодня, 20 июля.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: Ну все, пора бежать.
4: Куда бежать?
3: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните +7 861 205 26.

0: ВИЧ.
1: Спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
5: Байк-центр.
4: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
5: Байк-центр.
4: Самокаты от 3 500 рублей.
5: Байк-центр.
4: Ищи магазин в своем городе.
6: Ну какие инновации могут быть в семечках?
7: Держи, новинка от кукусиков, сладкое семечко.
6: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
7: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
6: Да еще!
7: Семечки и кукусики, врываемся в сладкую жизнь!
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Рекламная служба в Краснодаре.
12: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

8 столицы. Гороскоп на сегодня, понедельник, 20 июля. Овны, вы заслужили внимание к своей персоне и комплименты. Тельцы, события этого дня будут происходить без всякой логики. Близнецы, сегодня вы побьете все рекорды непредсказуемости. Раки, звезды удивляются, почему объект вашего воздыхания до сих пор не в курсе ваших чувств. Львы, главное качество этого дня для вас – это внимательность. Девы, умерьте свое желание спорить со всеми по любому поводу. Весы, как можно чаще признавайтесь в любви к себе. Скорпионы, в вас откроется дар убеждения, которым вы сразу воспользуетесь. Стрельцы, не суетитесь, чтобы поспешные действия не привели к смене истинного курса. Козероги, есть риск стать чьим-то личным психологом. Водолеи, даже в самом темном подвале безысходности всегда можно увидеть луч света. И рыбы, продемонстрируйте сегодня всю мягкость своего характера.

0: пауза о том, что знать, чего ты не хочешь, так же важно, как знать о своих желаниях. Вот я, Тимур Бодров, не хочу, чтобы ты остался этим утром без колонки беспроводной. Она, колонка, есть для тебя в игре «Кто куда». Хочешь выиграть, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Плюс 24 градуса прямо сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник, 20 июля, в нашем городе ясно, без осадков, днем 31 градус выше 0. Ну а в эти минуты в Краснодаре плюс 24.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
6: Мороженое – это круто!
7: А Крутис Айс еще круче!
6: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
8: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
9: Но это ведь долго и сложно.
8: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
9: Звучит надежно.
8: Конечно. Звони 201-22-50.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Внутрикостная дентальная имплантация.
12: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
13: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
14: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
15: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 123-770-091-74-86. Город Москва.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
17: Да.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Кто куда? Кто здесь? А здесь у нас Краснодар, а здесь у нас Даша. Доброе утро, Даша.
2: Доброе утро.
1: Приветики. Значит, прежде чем мы отправимся в путешествие в дальние страны, хотелось бы, конечно, узнать у тебя, как у жительницы Краснодарского края, вот помимо известных курортов, самых попсовых, типа Сочи, типа Анапы, куда бы ты, например, посоветовала мне съездить в Краснодарском крае, чтобы у морюшка побывать, чтобы народу много не было?
2: Честно говоря, самое любимое место – это в Геленджике «Голубая бездна».
1: «Голубая
2: очень
1: бездна».
2: Красиво, море бирюзового цвета.
1: Угу, угу. Все, занесли, занесли в протокол. Буду иметь в виду. Вот, а мы сейчас с тобой отправимся за границу. Отправимся в Турцию. Вот, расскажу тебе про один курорт, местечко классное, а потом задам вопрос. Отвечаешь правильно на вопрос, получаешь беспроводную колонку.

0: знаменитый Дюденский водопад. Значит, река Дюден, я надеюсь, я правильно произношу. Вот, там каскад водопадов прямо в черте города. И водопад этот впадает прямо в Средиземное море. Значит, где этот Дюденский водопад находится? Два варианта ответа. В каком городе? В Алании или в Анталии? Даша.
1: Ну, я могу предположить, что в Италии.
0: Я слышал в Италии, но судя по звукам, это еще раз Ан... И, ну, повтори просто. Просто повтори, что ты сказал.
2: Аппарат абонента выключен.
0: Не, ну мы расслышали слово «Анталия», поэтому, несмотря на то, что связь нас подводит, мы, тем не менее, прекрасную Дашу поздравляем, потому что ответ верный, и поэтому она получает беспроводную колонку. Е-е-е! Значит, очень жаль, что так все произошло. Даша, если ты меня слышишь, поздравляю тебя. Классного лета. Краснодару привет. Ну и давайте-ка продолжим это утро под хит диджея Годжи и Джейсона Дерула «Мичико».

0: ознаменовавших возвращение, камбэк Тиесто к истокам, к жанру транс. Это Beautiful Places, микс знакомой атмосферы транса и, конечно, вайбов прогрессив хауса. Beautiful Places, коллаба Тиесто и Брианы Грейс. Так, ребята, 8.49, точное московское, финалем час с прекрасными девушками. Ждем Сию, Кайли Миноуки, Лану Дель Рей.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: ПТБ. ПАО 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Summertime Sadness или летняя печалька от Ланы Дель Рей. Ну давайте, ребят, сегодня в понедельник, 20 июля, меньше думать о грусти, о мимолетности счастья, а больше этим счастьем наслаждаться. Тем более для этого существует и летняя Уна Европа Плюс. И сейчас мы телепортируемся в третий час.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Свежий выпуск новостей. С вами Влад Григориан. Доброе утро. Частные российские АЗС все чаще выставляют на продажу. Частично ограничено движение транспорта на перекрестке улиц Кирова и Буденного. И Канье Уэст готовит стадионное шоу в Казахстане. Теперь подробнее. В России участились случаи продажи частных автозаправочных станций. Как пишет «Известия», за последний месяц на интернет-площадках появилось свыше 150 подобных объявлений. Стоимость АЗС от 1 до 150 миллионов рублей в зависимости от расположения, оборудования, срока работы станции и наличия франшизы. Число киберпреступлений в России сократилось за последние полгода на 30%, до 250 тысяч. Таковы данные Минцифры. Это стало результатом принятых правительством страны мер по борьбе с мошенничеством. Отмечается, что на данный момент опцией запрета обзвонов абоненты воспользовались более 340 тысяч раз. Астрономы обнаружили планету, которая выделяет гелий. Это может указывать на наличие у нее атмосферы и теплых океанов. Отмечается, что ближе к поверхности экзопланеты могут находиться также азот и углекислый газ, как на Земле. Объект находится на расстоянии 49 световых лет и в созвездии Кита. Временно и частично ограничено движение транспорта на пересечении улицы имени Буденного и Кирова в Краснодаре. Это связано с работами на сетях водоотведения. Ограничения по двум крайним полосам в каждом направлении. Такие меры будут действовать до 15 августа. Объявлено о концерте Канье Уэста в Казахстане. 14 августа на центральном стадионе в Алма-Ате. Старт продажи билетов сегодня. Для рэпера это станет первым полноценным концертом в стране. До этого Уэст появлялся только на частном мероприятии. Напомню, между Россией и Казахстаном безвизовый режим. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В центре Краснодара сейчас 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно, без осадков, до 32 градусов. Это были новости, а далее продолжается летнее У.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
3: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

А сегодня, между прочим, сладкий понедельник, потому что сегодня мы отмечаем Международный день торта. Короче, девочки, переносим торжественное начало вашей диеты на завтра, в очередной раз. Вот. И вообще, день торта – это не столько про вкусняшки, сколько про дружбу и любовь. Потому что, ну вы знаете, торт всегда вкуснее есть вместе, в компании приятных, любимых людей. Вот, и это отличный повод устроить сегодня тимбилдинг, заглянуть в кулинарию по пути на работу и порадовать коллег и себя. А я, Тимур Бодров, что буду делать? Я буду радовать вас хитами и подарками, и у нас стартует третий час летнего.

и легкость. Летний вайб — это такое внутреннее электричество, чтобы вы могли греться, согреваться им всю долгую зиму. Летний вайб — это идеальный плейлист, чтобы наслаждаться любимым временем года. Двухчасовое шоу начнется на Европлюс сегодня в 20:00. А пока демо-версия. Слушаем Deep Down от Alok и Ellie Air.

мощный, сочный микс бразильского хауса и винтажного теплого летнего диско-фанка. Deep Down от Alok и Ayla Air звучит солнечно, свежо. И помните, ребята, еще больше крутых мелодий для вечерних танцев сегодня вечером на Европе Плюс после 20.00 в летнем вайбе.

0: чарте до того, как стать мировым хитом. Трек «Talk to You» от группы «Эназа» уже звучала в топ-клаб-чарте. И, мало того, несколько недель провел на вершине главного дэнс-чарта страны. Из чего мы делаем вывод? Топ-клаб-чарт — это не просто хит-парад, ребята, это настоящий музыкальный радар, твой портал в будущее. Итак, сегодня в понедельник мы дропнем свежий выпуск топ-клаб-чарта в виде подкаста. Слушать его можно на многих платформах и, конечно, на сайте нашем europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.

0: Кожа на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Вова Родинка.
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако@физпрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте, срок и порядок получения на сайте можнако@физпрома.ру.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Город подождет. Время.

0: ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
3: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
4: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных стилей.

Так, ну и давайте в последний раз на сегодня расскажу, что обещает понедельник, 20 июля. Овны, вы заслужили внимание к своей персоне и комплименты. Тельцы, события этого дня будут происходить без всякой логики. Близнецы, сегодня вы побьете все рекорды непредсказуемости. Раки, звезды удивляются, почему объект вашего воздыхания до сих пор не в курсе ваших чувств. Львы, главное качество этого дня для вас – это внимательность. Девы, умерьте свое желание спорить со всеми по любому поводу. Весы, как можно чаще признавайтесь в любви к себе. Скорпионы, в вас откроется дар убеждения, которым вы сразу воспользуетесь. Стрельцы, не суетитесь, чтобы поспешные действия не привели к смене истинного курса. Козероги, есть риск стать чьим-то личным психологом. Водолеи, даже в самом темном подвале безысходности всегда можно увидеть луч света. И рыбы, продемонстрируйте сегодня всю мягкость своего характера.

0: способен превратить тяжелое начало рабочей недели в легкий танцевальный старт. Главное не сдерживать себя и, как там пелось, не надо стесняться. Танцуй прямо на работе, в транспорте, коленкой, локтями, бровями, в конце концов. Если позволяет ботокс. Магнетик от Дебауза только что в летнему. В столице 9.34. У нас, ребята, скоро игра на повышение. А там не только отложенная сумма, но и бонус от Озонбанка. 10 тысяч рублей. Звони 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-2450. От 2 299 000 рублей.
3: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
6: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
7: Все Эль-Доктор удаляют камни без разрезов.
8: Ювелирная точность.
7: Вы снова в строю.
8: Избавьтесь от камней. Все Эль-Доктор.
7: Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
11: Катаракту уберем, радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
12: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте глазцентр.ру.
13: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: повышение. В летнем пуле на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Так, у нас Андрюха тут дозвонился. Андрей, привет, доброе утро.
3: Привет,
2: приветики.
3: Ну что? Доброе утро, Европа Плюс.
2: Андрюх, ну давай, расскажи, пожалуйста. Хорошее нынче утро-то, понедельник, 20 июля.
3: Вообще. Сегодня отличное утро. У меня первый день отпуска. Лежу на диване с самого утра.
2: Ну, благодать. Ну, красота. И еще и на Европа Плюс дозвонился в игру на повышение. Вот что значит хорошая карма у человека. Так, Андрюх, ну все, давай, сейчас к делу переходим. Спускаемся в денежное хранилище, там в течение одной минуты ты открываешь ячейки. Конечно, ты знаешь, конечно, ты помнишь, нужно вовремя остановиться, потому что если ты разойдешься и услышишь «стоп, игра», значит, все сгорело. А что сгорело? Не только отложенная сумма для тебя, но и бонус от Озонбанка – 10 тысяч рублей. Готов ли ты прогуляться по нашему хранилищу, Андрей?
3: Ну, давайте попробуем.
2: Поехали, давайте. Значит, первая ячейка – это...
0: 1310 рублей.
2: 1310 рублей. Андрюх, все, заканчиваем. Хорош, хватит.
3: Ну, серьезная сумма, да, конечно. Ну, пойдем, пожалуй, мы подальше.
2: Ладно, хорошо.
0: 2430 рублей.
2: 2430 рублей. Забираешь, да? Я понимаю.
3: Давайте еще попробуем.
2: О, погоди.
0: Бонус от Озонбанка.
2: Тут еще и бонус для тебя от Озонбанка.
3: Ого.
2: Общий выигрыш 12 430. Забираешь или идем дальше?
3: Идем дальше.
2: Точно? Друг, стоп, игра.
3: Точно.
2: Эх, Андрей.
3: Ну, что там?
0: 2520 рублей.
2: Ну, давай еще одну ячейку.
3: Да хватит, пожалуй.
2: Ну, я давай думаю, еще
3: вот
2: одну.
3: Это мы и заберем. Нет.
2: Не удалось, не удалось мне развести Андрея из Дзержинской, из Нижегородской области на еще одну ячейку, потому что Андрей знал, далее было бы...
0: Стоп, игра!
2: Да... И вот твой выигрыш, Андрей, сегодня. Не только отложенная сумма 2520 рублей и бонус от Озонбанка 10 кэсиков, 10 тысяч рублей. И твой общий выигрыш 12 520 рублей.
3: Ура!
2: Поздравляю. Вот это идеальное начало отпуска, согласись.
3: Да, спасибо.
2: Очень Андрей, рад, ну давай, для тех, кто впервые, возможно, если такие есть, услышал игру на повышение, почему, как тебе удалось так легко, без лишних нервов прогуляться по нашему денежному хранилищу?
3: Встал пораньше, сделал зарядочку и включил Европа Плюс.
2: Да, в 7 с копейками у нас...
3: 7.00.
2: Ну, с копеечкой там небольшой, да, звучит подсказка. Вот я говорю, какая сумма лежит в игре на повышение. И вот, собственно, подсказку Андрей услышал и победил. Поздравляю тебя, Андрей, классного отпуска. Слушай Европа Плюс. Ты молодец.
3: Хорошо.
2: Да, и, ребята, и вы тоже слушайте подсказку, не пропускайте завтра. До встречи в игре на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездный товар». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Джонни и Федук, летнему. Джонни и Федук, ну или проще Джанук. Вот, я думаю, что парни так классно звучат, могли бы и в группу объединиться. Их первая коллаба «Лето» прямо сейчас, а финалить летнюю будем в компании Бенсона Буна и Бритни Пляж.
1: Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
3: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: пляж. Бритни Спирс в финале летнего сегодня. Overprotected. Бритни 2001-2002 года. Так, ребята, завершая летнюю, я обещаю, что завтра калейдоскоп подарков, улыбок продолжится, вернется. В 7.00 все начнется. Я Тимур Бодров. А сегодня вечером давайте договоримся вместе, танцуем под летний вайб. Летний вайб стартует в 20.00 по Москве.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

0: 10 утра в Москве. В студии Марат Бекметов с новостями. Марат, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Налоговые уведомления начнут приходить на госуслуги. Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу и названы лидеры кинопроката по итогам выходных. Об этом прямо сейчас. Итак, с 1 августа уведомления по налогам будут автоматически появляться в личных кабинетах на госуслугах. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба. Новый порядок начнет действовать перед осенней кампанией по уплате налогов за прошлый год. В личном кабинете на сайте налоговой уведомления по-прежнему будут доступны, а бумажные письма получат только граждане, у которых нет подтвержденной учетной записи на госуслугах и доступа к кабинету в налоговой. Сдача биометрии стала обязательной при каждом обращении в визовый центр Италии. Новшество касается только самостоятельных заявителей, которые записываются и подают документы напрямую. Визовый центр Италии принимает документы в 8 городах – Москве, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Ранее обязательную сдачу биометрии для туристов при обращении в визовые центры ввела Испания. Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финале команда обыграла Аргентину со счетом 1-0. Единственный гол в дополнительное время забил Феррат Торрес. Почти весь матч аргентинцы не нанесли ни одного удара по воротам Уная Симона. Первый состоялся лишь на 120-й минуте. При этом аргентинцы доигрывали матч в меньшинстве. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален. Теперь испанцы двукратные чемпионы мира. Желтый уровень погодной опасности действует сегодня в Москве из-за ожидающейся грозы. Как сообщили в гидрометцентре, предупреждение активно до 9 вечера. В столице ожидается кратковременный дождь, местами гроза, а также усиление ветра до 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение распространяется на Подмосковье. Несмотря на неблагоприятные метеоусловия, в мегаполисе воздух прогреется до 27 градусов. Фильм «На деревне дедушки 2» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных. Сборы картины превысили 101 миллион рублей. Второе место занял фильм «Зловещие мертвецы. Пекло», собравший 73,5 миллиона. Ну а на третьей строчке расположился фильм «Майкл» с показателем почти 66 миллионов рублей за выходные. Общие сборы этой картины о начале карьеры короля поп-музыки Майкла Джексона, идущей в прокате уже 13-ю неделю, превысили 2 миллиарда 400 миллионов рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 78 рублей 40 копеек. Евро также в плюсе 89 рублей 90 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Миша Зайцев. Я всем желаю легкого понедельника.
3: Квартиру сниму на

0: ADDK, Европа Плюс, Бамба Лейла, In My Heart. Настоящая Бамба Лейла в сердцах вчера была у фанатов Аргентины. Настолько они переживали за свою команду. Но что поделать, когда играешь в меньшинстве против Испании, ты понимаешь свои риски. Кубок чемпионата мира улетел на родину Фламенко и Паэльи, но Месси все равно в наших сердцах. Как и хиты на Европа Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Впереди Моджо с треком Lady. Сразу после Алекса Уоррена. Fever Dream в твоих динамиках не пропускай.
1: Реклама.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: С вами «Джим Кидс». Все лето дарим 2 занятия по гимнастике и скидку 10% на покупку абонемента по промокоду GYMLETO. Центры в Краснодаре. МЦ «Красная площадь», ТЦ «Меридиан» и «Симирента 47». Влюбляем детей в движение. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
5: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства.

0: строительство вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
1: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ну какие инновации могут быть в семечках?
4: Держи, новинка от кукусиков – сладкое семечко.
3: Стоп! Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
4: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
3: Да еще!
4: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
5: Краснодарское представительство Университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201, телефон 298-15-45, 298-15-45.
6: Мороженое – это круто!
7: А Крутис Айс еще круче!
6: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
8: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
9: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
8: Не упустите свой шанс стать родителями.
9: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Рекламная служба в Краснодаре.
12: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: красивый голос джаза под продюсерским контролем Кельвина Харриса переродился в трек Satisfying Europa Plus. Да, Кельвин Харрис когда-то говорил о том, что работал на рыбной фабрике и терпеть не мог запах рыбы, но так хотел накопить на музыкальную мечту, что приходилось пересиливать себя, и мы, как видим, он прекрасно справился. Cat Bastani впереди на радио номер один в России Castle in the Snow, сразу после I Just Might. Bruno Mars, не пропускай.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
4: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея. 0+.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
2: europaplus.ru.
9: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: Перерыв по хитам на горизонте BTS и их трек Swim. До этого Ocean Drive и Duke Dumont на Европе Плюс. Чуть ранее послушаем Куанка Рассел и Райда. Все это уже в следующем часе на радио номер один в России. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.

0: Сберкнижных, одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Но по такие песни время не может не замедляться. Да, мы в слоу-мо вместе с градусами на ресницах. Европа Плюс, впереди больше хитов, больше музыки. The Second Voice появится совсем скоро. Let Me Be сразу после Sweet Emotion, Naked и The Waves в твоих динамиках. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на Стажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и

0: обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
1: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Да, вчера футбольный мир увидел то, чего раньше никогда не было. Впервые в истории финала чемпионата мира FIFA устроил настоящее шоу в перерыве почти как на Супербоуле. Да, одной из главных звезд была Мадонна как раз-таки, которая только что у нас здесь звучала, королева поп-музыки. Открыла историческое выступление своим хитом Music. Сегодня продолжает нас радовать на Европе Плюс. Да, так что скоро дойдем до того, что на всех чемпионатах мира по футболу будут перформансы практически как на Суперболе в перерыве. Да, впереди аниме AJ, Out of My Body, до этого Стейли, они и Калм Скотт на Европе+.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Сегодня обязательно Hugel, Ultranate, Moving to the Sun. То это в топе Kai Sevens, Breaking Me. Послушаем. I'm just right here dancing around to the rhythm. Ну и сегодня никуда без красавчика Тедди Суимса и его мистер Know It All. Все это уже в следующем часе на Европе Плюс.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Я бы послушал.
2: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
3: Ну, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
4: Реклама.
5: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
6: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
0: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд. Согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
4: europaplus.ru.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Отличная танцевальная работа диджей Гоши, Джейсон Дерула и Мелоди. Да, напомню, диджей Гоша сначала сделал Мичика самостоятельно. Да, пробные тейки осуществил в интернете, залил несколько роликов. Это взорвало социальные сети. Джейсон Дерула увидел, сказал, ну все, ну я не могу. Сразу же и танец был придуман, который сотни миллионов уже набрал. Разные ролики мне лично до сих пор попадаются в рекомендациях Джейсон Дерула, танцующий под Мичико. Да, и в том числе записал свой вокал. И вместе эта работа звучит совершенно потрясающе. Миша Зайцев, меня зовут Зиверт. Послушаем в самое ближайшее время «Эгоистка» сразу после «Self-Aware», «Amber City», «Европа плюс».
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
4: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 299 тысяч рублей.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: ВИЧ.
2: Спит?
3: Меня это точно не коснется.
4: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
5: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Приготовься на Европе Плюс. Айс Квест.
7: У нас в Краснодаре?
6: У вас?
7: Европа Плюс?
6: Да.
7: Айс Квест?
6: Айс Квест.
7: Прикольно.
6: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13.35. Айс Квест.
8: С 1 по 31 июля.
9: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
10: Для любителей мороженого старше 12 лет.
11: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровые продукты».

0: Майя Мишель, красивая песня «На малиновой луне» на радио номер один в России. Приятно будет, если Майя Мишель вдруг меня узнает, да? Я тебя узнаю. Это замечательно. Пока это только снится. Впереди больше хитов. DNC, Cake by the Ocean. Также Galaxy успеем послушать Kungs и Theophilus London на Европе+. Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
5: Спешите посетить аквапарк «Ниагара». Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея.
6: 0+.
7: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
8: Но это ведь долго и сложно.
7: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
8: Звучит надежно.
7: Конечно. Звони 201-22-50.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Внутрикостная дентальная имплантация.
11: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери.
12: Жми больше всех на этой неделе.
11: И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
10: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
13: Категория 18+.
2: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
1: 102.2 FM.
14: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: О чем ты думаешь? Tell me what is on your mind. Bob Sinclair, Kaiza, I can't wait. На радио номер один в России. 12:50 уже в столице. Меня зовут Миша Зайцев. Сегодня, между прочим, Международный день освоения космоса. Празднуется 20 июля на календаре. Так что, что это значит? Это значит, что есть причина. Если тебе скажут, эй, что ты, летаешь в облаках? Можно ответить, нет, я праздную день освоения космоса. Да, да, бас на Европе Плюс. Треком Dangerous впереди. Сразу после Where's My Mind. Рэй, делай это лето громче вместе с нами.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делим

0: до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета Ильинскому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Теперь

0: Бизнесу быть. .банк.
1: ао.обанк.ру. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин. 0+.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ну, из опасного сейчас только энергия людей, которые в этот прекрасный день вышли под трек The Bass Dangerous в наушниках и сносят все своей энергией, радостью и эмоциями. Да, больше такого у нас впереди на Европе Плюс. Не пропускай главные хиты этого лета вместе с нами.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Краснодаре 13.00.
1: Европа плюс. Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. Топ Ньюс на Европе плюс.
0: Добрый день, с вами Влад Григориан. Пара минут о событиях из мира шоу-бизнеса. Судья отклонила иск поэтессы Кимберли Мараско, обвинявшей Тейлор Свифт в плагиате. Суд постановил, что общие темы и метафоры не охраняются авторским правом, а продажи книг и стицы были слишком малы, чтобы певица могла с ними ознакомиться. Решение окончательное, но Мараско, тем не менее, намерена подать апелляцию. Мьюз несколько дней назад начали масштабный североамериканский тур «The Wow Signal Tour». Сет-лист объединяет классические хиты с песнями из нового альбома на разогреве у группы «Block Party» и «The Temper Trap». Тур продолжится в Чикаго, Торонто, Атланте и завершится грандиозным шоу в Лос-Анджелесе 31 августа. А осенью Мьюз собираются отправиться в Великобританию и Европу. Известный американский теле- и радиоведущий Райан Сикрест рассказал, что был приглашен на свадьбу Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, но не смог приехать из-за работы. Он признался, что очень хотел быть на этой церемонии, но в это время он должен был быть на праздновании Дня независимости Америки. Сам Райан Сикрест назвал приглашение на свадьбу Тейлор Свифт честью. Морриси обвинил BBC в цензуре из-за игнорирования его нового сингла «Нотр-Дам». Трек не попал в основной чарт, но стал хитом по продажам на виниле. Также Морриси вновь раскритиковал грядущий документальный фильм о группе The Smiths, назвав его предвзятым. Певец утверждает, что фильм, дата премьеры которого пока не объявлена, не только активно критикует его, но и изображает его экс-товарища по команде Джонни Мара как ангела. Это были новости, о которых говорят Топ Ньюс на Европе плюс.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
1: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар онлайн. Европа
0: плюс. Продолжение этого часа обещает много интересного. Будет и классный, актуальный при такой погоде подарок. Большой запас мороженого. Минута через 30. Не пропусти приглашение позвонить в Ice Quest. Возможно, мотивации тебе добавит прогноз в гороскопе. Его услышишь до розыгрыша. А пока можешь написать сообщение к сообществу Европа плюс Краснодар ВКонтакте. Кому нужно передать привет от тебя или кого поздравить. Весь город услышит, так же, как и музыкальную подборку из лучших мировых хитов. Она уже готова. В ней нашлось место и красивой муз-истории «Fever Dream» от Алекса Уоррена. Будет и заводной трек «Bumble» и ее продюсера KDDK. И притягивающее внимание «Magnetic» группы «Эл Де Бауза» тоже будет. Смело, делай громче!
1: Краснодар.

Приятного тебе аппетита, если в эти 13 часов 11 минут можешь позволить себе перерыв на обед. А вот Андрей может себе теперь многое позволить и даже взять на пару дней отгулы за свой счет. А этим утром на Европе Плюс он выиграл 12 520 рублей. Это с учетом бонуса. Такой шанс может выпасть и тебе. Главное, с 7.00 до 10.00 по будням слушай «Летнее У». В первом часе Тимур Бодров обязательно дает подсказку для игры на повышение. И с этой информацией твой выигрыш становится практически 100%. Удачи! Надеюсь, уже завтра солнце для тебя дополнительно засияет, как поется в хите Broken Strings диджея Алана Уокера, Изабеллы Мелтман и Кэтрин О'Райан. Давай послушаем. Краснодар онлайн.

0: Номер 4 в текущем чарте Еврохит ТОП 40 «Don't Wanna Go Home» совместно диджейского проекта «Медуза» и Генри Камамиле. Поддержать парней и на этой неделе можешь в любой момент на сайте europaplus.ru. Голосование за хиты идет вовсю, в том числе твои голоса могут достаться и музработам, которые послушаем в ближайшие минуты до гороскопа. В частности, «Baby Doll», этот рэп-бенгер Доминика Файка сейчас на 5-м месте. А вот «Blood Running» в исполнении Рэя Далтона пока, возможно, временно покинул наш чарт, что не мешает нам с тобой наслаждаться этим крутым хитом. Сделаем это уже скоро.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: Привет, а ты чего не здороваешься?
10: Ой, да не разглядел тебя что-то.
11: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru.
12: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись

0: Plus. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Краснодар.
2: Онлайн. Европа Плюс.

0: Сегодня 20 июля, понедельник. Овны, вы заслужили внимание к своей персоне и комплименты. Тельцы, события этого дня будут происходить без всякой логики. Близнецы, сегодня вы побьете все рекорды непредсказуемости. Раки, звезды удивляются, почему объект вашего воздыхания до сих пор не в курсе ваших чувств. Львы, главное качество этого дня для вас – это внимательность. Девы, умерьте свое желание спорить по всему, по любому поводу. Весы, как можно чаще признавайтесь в любви себе. Скорпионы, в вас откроется дар убеждения, которым вы сразу воспользуетесь. Стрельцы, не суетитесь, чтобы поспешные действия не привели к смене истинного курса. Козероги, есть риск стать чьим-то личным психологом. Водолеи, даже в самом темном подвале безысходности всегда можно увидеть луч света. Рыбы, продемонстрируйте сегодня всю мягкость своего характера.
1: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Надеюсь, несмотря на бурные, насыщенные и приятные выходные, ты не забыл подсказку, которая прозвучала в пятницу в предыдущем Ice Quest. Если знаешь, где именно сегодня в Краснодаре спрятан запас мороженого от Европы Плюс, только если уверен, угадать невозможно. Тогда дозвонись сейчас по телефону 991-102-2. Да, при наборе на мобильном сначала указывай код города плюс 7-861, а уже потом 991-102-2. Удачи!
2: Прогноз погоды.
1: Сейчас 34 градуса в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, этим вечером плюс 29, ночью 20. Завтра, во вторник, малооблачно, без осадков и жарко, до 34 градусов.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
5: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
6: Ну все, пора бежать.
7: Куда бежать?
6: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
8: Ну какие инновации могут быть в семечках?
9: Держи, новинка от кукусиков, сладкое семечко.
8: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
9: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре.
8: Да еще!
9: Семечки и кукусики, врываемся в сладкую жизнь!
10: Он прячется в темноте, он тверд, как алмаз.
11: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
12: Все Эль-Доктор удаляют камни без разрезов.
13: Ювелирная точность.
12: И вы снова в строю. Избавьтесь от камней. Все Эль-Доктор. Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Бествей диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах. Дом Лента.
16: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич М». Две модели, два характера. «Москвич М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская, 4А.
17: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
18: Рекламная служба в Краснодаре.
19: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Хобби Плюс.
1: И в первый трудовой день недели решил дозвониться Сергей. Привет.
2: Добрый день.
1: Ты отдыхаешь или трудишься вовсю сейчас?
2: Да, по делам ездил по городу, в наших пробках.
1: Ну и, видимо, ищешь запас мороженого, который спрятан от Европы Плюс, я так подозреваю.
2: Конечно, чтобы охладиться.
1: Ну, давай разбираться, где же он сегодня спрятан? Три варианта на выбор. Около арт-объекта «Столпы» в Вишняковском сквере, рядом с локацией «Кроличья нора» в парке Краснодар или около здания ТЭЦ, как ты думаешь?
2: Так, я думаю... А если так жарко на улице, то кроличьей норе мороженое точно не потает.
1: Проверяем твою логику.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Да, конечно, все правильно. Ты справился с заданием и получаешь от Европы Плюс запас мороженого. Большой запас. Хватит для всех твоих друзей. Поздравляю, Сергей.
2: Ура, спасибо. Спасибо большое.
1: Ну и Европа Плюс. Признавайся, кроме логики, про то, где... мороженое не растает. Откуда ты знал, где сегодня спрятан приз?
2: Я слушал вас в пятницу.
1: Ты все правильно сделал. Подсказка была в предыдущей игре. Действительно, и давай поступим точно так же с тобой. Для того, кому повезет, должно повезти завтра. Ты теперь прячешь запас мороженого для розыгрыша во вторник. Три локации на выбор. Около памятника Михаилу Ломоносову, рядом с музыкальным театром или где-нибудь на событийной площадке той, что на Обрывной. Что тебе нравится больше, Сергей?
2: Я думаю, музыкальный театр. Второй вариант.
1: Принято. Итак, все, кто завтра, так же, как Сергей сегодня, захочет выиграть запас мороженого, нужно будет в качестве правильного ответа выбрать музыкальный театр. Играем примерно в это же время. Всем удачи.
3: Спонсор программы ИП Нефёдов Дмитрий Николаевич. Фабрика «Здоровые продукты».
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой

0: Утро в 13 часов 50 минут приближают завершение дневного часа «Краснодар онлайн». Вечером новая порция развлечений для тебя и всего нашего города, в том числе розыгрыш набора для тренировок, а еще комплекта для игры бадминтон. Все это после 18.00. Ты и я, Влад Григорян, снова услышимся. А пока в ближайшие часы не менее приятную компанию на Европе+. Тебе составит Алекс Мануилов, и больше хитов, больше музыки, в том числе и до финала этой 60 минут. Тоже будет немало хитов. Супергерл группы Римон и Эспрессо Сабрины Карпентер.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.

0: за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: 0+.
1: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного понедельника. В Москве.

0: чем Shades of Blue. Всем-всем-всем привет и легкого понедельника, и продуктивного понедельника с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, а вот они уже на подходе, они уже скоро. Это Леон и Калус Гос, впереди Питбуль. Услышим D-Start ACL.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: О, Родин.

0: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
1: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации правила количества призов вместе с сроком порядка получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
4: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол 0+.
5: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон +7 861 205 50 50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
7: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
8: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+. Евро!

0: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Дуалипа, Дракула. Сейчас номер один Еврохит ТОП 40 уже 2 недели подряд, напомню. Возможно, будет третья, кстати. Не забываем выбирать лучших на нашем сайте europlus.ru, а итоги недели в пятницу в 14 по московскому времени.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
4: На связи «Флайзон». Все лето лови скидку 30% на разовое посещение по промокоду «Флайзон лето». Не откладывай эмоции. Увидимся во «Флайзон». Акция действует с 1 июля по 31 августа.
5: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. «Трейд Партс» не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания «Трейд Партс». О, «Трейд Партс». ОГРН 127-790-191-74-86. Город Москва.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери.
7: Жми больше всех на этой неделе.
6: И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
8: Категория 18+.
1: 102.2 FM.
9: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ну, давайте кого услышим дальше. Это Шиллер и Питер Хепнер. Dream of you.
1: The dream ahead of you.
0: Зейн появится обязательно. Die for me. Тэбис Мимс тоже будет. Услышим Miss Know It All. Само собой, не только они. С нами в следующие 30 минут здесь, на Европе+.
2: Реклама.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А садиться 16 августа подробно на tutu.ru/6+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: europaplus.ru.
4: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
1: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgorода.ru. 18+.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
3: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
4: Больше хитов. Больше музыки.
5: 102.2 FM.
6: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
3: Европа Плюс. Лучшие места.

0: и Melody. Дальше больше хитов, больше музыки. Темпер Сити на подходе. Будут Миша Мидл, Алекс Филе, Джек Джонс. И не пропусти новый трек группы «Градусы на ресницах».
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Рекламная служба в Краснодаре.
4: Европа

0: Broken Strings. Да, стильный, мощный хит от Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. Они не только с нами в следующие 30 минут здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
9: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Без комиссии.
11: Что-что?
10: Эквайринг без комиссии.
11: Что?
10: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
11: Что?
10: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
12: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
16: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
17: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
18: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных стилей.

0: говорим нашему новому приложению Radio Hub абсолютно бесплатно, без регистрации, запуск плеера в один клик и много других фишек полезных и классных. В общем, не забудь скачать наше новое крутейшее приложение Radio Hub.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить.

0: Не коснется.
1: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
2: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201, телефон 298-15-45, 298-15-45.
4: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
5: Но это ведь долго и сложно.
4: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
5: Звучит надежно.
4: Конечно. Звони 201-22-50.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внутрикостная дентальная имплантация.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Катаракту уберем, радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
10: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.
11: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

0: развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
1: Все Эльдоктор удаляют камни без разрезов.
0: Ювелирная точность.
1: Вы снова в строю.
0: Избавьтесь от камней, все Эльдоктор.
1: Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
4: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
5: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
6: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
6: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.

0: Реклама.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Вернем.

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Роджер Санчес и его хит «Lost» на Европе плюс. Ну что, мы уходим сейчас в следующий, где нас уже ждет Али Фарбен. Ждем «Body Talk».
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение «Европа плюс».
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Свежий выпуск новостей. С вами Влад Григориан. Добрый вечер. ЕГЭ в России теперь всегда будет проводиться не ранее 1 июня. Под Вишняковским мостом, ограничивая движение по ночам, ученые создали космическую пыль в бутылке. Теперь подробнее. Решение о начале ЕГЭ не ранее 1 июня полностью оправдало себя в этом году и будет действовать бессрочно, так заявил глава Рособранадзора Анзор Музаев. По его словам, перенос сроков оправдал себя, так как нововведение не вызвало возмущений. Система образования встретила изменения спокойно и правильно. В российских поликлиниках усовершенствуют работу детских выездных врачей. По распоряжению правительства страны этим займутся Минздрав и власти регионов. Должны модернизировать инфраструктуру и улучшить оказание медпомощи женщинам и детям. В следующем году Кабмину предоставят отчет о работе. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов упростило въезд для путешественников. Запущена 5-летняя многократная виза. Она дает право на неограниченное число пересечений границы. Однако нужно иметь действующую медстраховку, загранпаспорт с остатком срока не менее полугода и наличие на счете в банке не менее 4000 долларов. Это около 320 тысяч рублей. Сегодня и завтра по вечерам и ночам будет ограничено движение транспорта под Вишняковским мостом. Это связано с благоустройством сооружения. Работы пройдут с поочередным перекрытием полос с 10 часов вечера до 4 утра. Также будут закрыты пешеходные проходы. Австралийские ученые воссоздали фрагмент Вселенной в лаборатории. Они синтезировали в колбе с нуля космическую пыль. Она содержит комбинации углерода, водорода, кислорода и азота – фундамента для всего живого, что помогает пониманию того, как ингредиенты жизни сформировались еще до появления Земли. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В центре Краснодара сейчас 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра малооблачно, без осадков, плюс 34 по Цельсию. Предстоящей ночью 20 выше нуля. С новостями пока все. С вами остается Алекс Мануилов и самая лучшая музыка.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
3: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Меди подбирается к вершине хит-парада Европы. Ну, посмотрим, что будет по итогам этой недели.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 299 тысяч рублей.
4: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месте, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: 20

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 123-770-91-74-86. Город Москва.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
4: Европа Плюс.

0: буквально через несколько минут. С нами уже Леони и Калум Скотт. И тот самый хит, который захватывает сразу и точно надолго. Впереди на Европе Плюс Stay.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: Ну все, пора бежать.
4: Куда бежать?
3: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
5: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега Адыгея. 0+.
6: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
8: Категория 18+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: плюс Медуза. Don't wanna go home. 17:49 по московскому времени. Но до конца часа остается несколько минут. Конечно, никакой тишины у нас не намечается. Впереди клан Карусель, но затем Sunrise Avenue. Вспомним их суперхит Fairy Tale Gone Bad.
1: Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов...

0: Tutu. Приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16.20. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Такая вот мощная концовочка этого часа у нас на Европе Плюс благодаря группе Sunrise Avenue и хиту Fertile Gone Bad. Ну что, дальше только вперед, дальше в следующий час. Не пропускай свои любимые хиты.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Краснодаре на часах 1.08.00.
1: Европа плюс. Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Прямо сейчас пара минут об интересных мировых событиях. С вами Влад Григорьян. Добрый вечер. Установлен рекорд по подъему на самую длинную лестницу России. Она находится в Красноярске и на протяжении километра 200 метров ведет к вершине Таргашинского хребта. Фитнес-блогер из Москвы Василина преодолела 1683 ступени за 16 минут и 15 секунд. Это первый подобный рекорд. К забегу девушка целенаправленно готовилась 3 недели. Футболка Пеле, трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии, в ней он играл в победном финале чемпионата мира, продана на аукционе. Покупателю она обошлась в 4 миллиона 880 тысяч долларов. Пеле подарил ее товарищу по команде, футболисту Диде. Позднее тот передал ее музею спорта Бразилии. Но затем футболка оказалась в частной коллекции. Житель штата Северная Дакота поймал рыбу-мутанта золотого цвета. Это уникальный светло-перый судак длиной 68 сантиметров. По словам экспертов, у рыбы так называемый ксантизм – редкое нарушение пигментации, при котором цвет обитателей природы становится ярко-желтым или оранжевым. Рыбак хотел сделать чучело из рыбы, но в итоге сфотографировал ее и отпустил. Стилисты раскрыли варианты способов сочетать самый модный цвет этого лета. Трендовый оттенок сезона – не самый базовый, бирюзовый. Его предлагают компоновать с одеждой и обувью красного, голубого, желтого, коричневого или сливочного цветов. Так будут получаться наиболее удачные образы. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе+. Плюс.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Продолжим первый трудовой день недели бодро и энергично. Есть все для этого в предстоящем часе на Европе+. Устроим игру «Будь в форме». Отличная возможность для тебя получить крутой набор для тренировок. Это скакалка, массажный роллер, спортивная бутылка, плюс полный комплект для бадминтона. Старт игры минут через 30. До этого услышишь гороскоп на завтра и можешь передать приветы друзьям или поздравить, если есть повод сегодня, 20 июля. Для этого сейчас загляни в сообщение сообщества «Европы плюс Краснодар ВКонтакте» и там оставляй текст. Добавят драйва и самые лучшие мировые хиты, в том числе новинка от Мадонны при участии Мартина Гаррикса «Bizarre». Летнего настроения добавит Джонни и Федук. Зажжет и диджейский дуэт Оффенбах. Погнали!
1: Краснодар.

0: Впереди еще две недели июля, и в каждой из будних дней проводится Ice Quest, розыгрыш большого запаса мороженого от Европы плюс Краснодар. Сегодня такой подарок достался Сергею. Он сказал, в какой именно локации нашего города было спрятано мороженое, и даже объяснил, почему. По мнению Сергея, в кроличьей норе парка Краснодар достаточно прохладно, чтобы такой десерт подольше не таял. И выиграв, Сергей спрятал уже в другом месте еще один запас. Надеюсь, ты слышал где, и завтра в 13 часов 35 минут заберешь его. Желаю удачи тебе и только тебе. С такими словами обращаюсь персонально, индивидуально. Talk to you, как поется в совместном хите Анотер и 54 Ультра. Вот в этом.
1: Краснодар. Online.

0: Немного мистический саунд у этого хита «Meet Me in the Dark», дуэта электронных продюсеров «Авы». И на частично схожей волне продолжим. Немного метафизики скоро добавлю этому вечеру. Услышишь на «Европе плюс Краснодар» свой гороскоп на завтра. К этому нужно морально подготовиться. В ближайшие минуты для этого наполнят больше хитов, больше музыки. «Jet Plane», реактивный трек DJ Rehab, продюсера Вайс и JP Купера. А еще «Self-Aware» группы «Temper City». Уже скоро.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой.

0: Реклама.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания.

0: кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А. 0+.
1: Мадам, выходите за меня.
2: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
1: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
2: А что там?
1: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
3: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
5: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
6: Европа Плюс.
5: Краснодар онлайн.

0: Завтра 21 июля, вторник. Овны, если захотите посплетничать, то убедитесь, что рядом нет лишних ушей. Тельцы, не тратьте много сил, чтобы нравиться всем окружающим. Близнецы, завтра планируете лечь спать пораньше, ожидается утомительный день. Раки, звезды советуют поменьше сравнивать себя с кем-то. Львы, у вас личный день независимости от проблем и людей. Девы, как ни странно, работа вам завтра доставит удовольствие. Весы, вам пора в открытую сказать, что или кто вас не устраивает. Скорпионы, этот день точно окажется вам по зубам. Стрельцы, наслаждайтесь живым общением, а не телефонными переписками. Козероги, удовлетворите жажду приключений каким-то безобидным способом. Водолеи, целый день ваши мысли будут заняты чем-то посторонним. Хоть отвлечетесь немного от текущих проблем. Рыбы, не позволяйте настроению меняться так же резко, как погоде за окном.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
2: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: на Европе плюс.
1: Попрыгать, покататься, в удовольствие намахаться ракеткой и утолить жажду. Вот примерный список того, как использовать большой набор для тренировок, которые ты можешь выиграть на Европе плюс Краснодар. Скакалка, массажный роллер, бутылка для воды и комплект для бадминтона. Все это, все может стать твоим в обмен на пару правильных ответов на спортивную тему. Дозвонись сейчас по телефону 991-102-2. Если делаешь это впервые и с мобильного, тогда начинай с кода города плюс 7-861 и уже потом 991-102-2.
2: Прогноз погоды.
1: Сейчас 32 градуса в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, ночью 21 выше нуля. Завтра солнечный вторник, не намека на осадки и жарко до 33 градусов.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейт». Квартира с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейт». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
5: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
7: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
8: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Лето – время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд». На Крылатой 2. Озмол. 0+.
11: Ну какие инновации могут быть в семечках?
12: Держи, новинка от кукусиков. Сладкое семечко.
11: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально.
12: Технология. Сладость не на кожуре, а в ядре.
11: Да еще.
12: Семечки и кукусики. Врываемся в сладкую жизнь.
13: Привет, а ты чего не здороваешься?
14: Ой, да не разглядел тебя что-то.
15: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.
16: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
17: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Неон Авто, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Неон Авто Краснодар. Превращаем ночь в день.
18: Рекламная служба в Краснодаре.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
18: Краснодар.
2: Онлайн. Европа Плюс.

0: Европе плюс.
1: Ну вот, наконец-то она позвонила, и есть повод сказать физкульт привет, Наталья.
2: Привет.
1: Разыграем набор для тренировок, а также комплект для игры в бадминтон. Какой вид спорта, Наталья, у тебя самый любимый? Что это?
2: Ну, мне нравится бег больше всего.
1: Ты сама занимаешься этим, ты бегаешь на длинные дистанции, на короткие?
2: Ну, раньше на длинные, теперь покороче.
1: На длинные это на сколько?
2: Ну, там, например, 8 километров, 5 километров.
1: Ой, очень круто. Спортивная девушка дозвонилась к нам. И, значит, сейчас мы будем делать все максимально быстро. Бегом за 30 секунд, Наталья, тебе нужно будет ответить на несколько вопросов. И вопросы все о спорте. И требуется дать всего лишь 2 правильных ответа. Ты к этому готова?
2: Да.
1: Внимание, Наталья, время пошло. Какой город в единой лиге представляет баскетбольный клуб «Локомотив Кубань»?
2: Краснодар.
1: Какая сборная вчера выиграла чемпионат мира по футболу?
2: Испания.
1: В профессиональном боксе сколько минут длится один раунд?
2: 25.
1: Какой предмет нужно отбивать ракеткой в настольном теннисе?
2: Теннисный мячик.
1: С какой шахматной фигурой ладья делает рокировку?
2: Успелась. Король и ладья.
1: Король и ладья, значит король. Да, конечно, ты с рокировкой разобралась великолепно. А в боксе один раунд, ты говоришь, 25 минут длится. Пожалей парней. Да и девушек, 25 минут без остановки. Да что, 3 минуты всего лишь. Наталья, 3 минуты, один раунд в профессиональном боксе. На настольном теннисе это называется шарик, он пластиковый.
2: А,
1: да, мячик это в большом теннисе. Но с королем ты разобралась, ты великолепно разобралась с чемпионом мира по футболу, это, конечно, Испания, ну а Локо-Кубань...
2: Да, я смотрела.
1: Ты молодец большая, ну а Локо-Кубань, я уверен, ты бывала и на матчах этой команды в Краснодаре. Достаточное количество правильных ответов Наталья дала, и с радостью объявляю о том, что тебе достается набор. Давай сначала я расскажу, какие призы. Набор для тренировок, а еще комплект для игры в бадминтон. Все это твое, Наталья, поздравляю.
2: Спасибо большое, Европа Плюс. Очень рада была поиграть с вами, услышать.
1: Да.
2: Вам всего хорошего и процветания.
1: Спасибо, это все взаимно. Ну и новый комплект подарков мы непременно будем разыгрывать завтра с 6 до 7 часов вечера. Видите, как у Натальи легко получилось. У вас все будет так же. Удачи.
3: Спонсор программы ООО «Глазцентр Краснодар».
4: Привет, а ты чего не здороваешься?
5: Ой, да не разглядел тебя что-то.
6: Лица и надписи стали расплывчатыми, сфокусироваться все сложнее. Запишитесь на консультацию в клинику «Глазцентр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глазцентр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscentr.ru.

0: I can't wait. Это сгорающее нетерпение Кайза и Боб Синклар. 18 часов 50 минут на Европе плюс Краснодар. И я, Влад Григорян, их в каком-то смысле понимаю, тоже жду с нетерпением. Музыкальный микс «Летний вайб». Сегодня после 20.00 на Европе плюс его представит Костя Фомин, который появится в твоих динамиках даже пораньше, уже со следующего часа. А финал этого украсят группа Magic хитом Rude, а также Cartoon, Кристиан Ярви, Китти Флорентайн зажигательным бенгером All the Brick of Down. Стоит дождаться.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
9: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь Т.
12: И в этом весь ты.
14: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
15: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: бизнесу быть. Точка банк.
1: АО точка. ООО банк точка. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент. Вот он!
8: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Европа+.ру.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Акула с новостями прямо сейчас здесь, в студии Европа Плюс. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. В Хакасии появится новая особая экономическая зона. Депутаты Госдумы предложили ввести родительскую зарплату. И безвизовый режим для граждан Китая продлили до 31 декабря следующего года. Подробности далее. Китай увеличил импорт российской нефти на 16,7% в первом полугодии до 57 миллионов тонн. Стоимость поставок выросла более чем на 31%. Ранее Сергей Лавров сообщал, что товарооборот двух стран уже три года превышает 200 миллиардов долларов. Экономики России и Китая органично дополняют друг друга. Работа по совершенствованию структуры взаимной торговли продолжается. Сотрудничество остается стратегическим приоритетом для обеих стран. В Хакасии появится новая особая экономическая зона промышленного производственного типа. Ожидается появление 5 инвестиционных проектов на сумму более 25 миллиардов рублей и создание 890 рабочих мест. Также расширяется особая экономическая зона «Зеленая долина» в Татарстане с 8 проектами почти на 300 миллиардов рублей и 2000 новыми рабочими местами. Проекты направлены на локализацию производства и импортозамещения в биотехнологиях, нефтехимии и переработке сырья. Депутаты Госдумы предложили ввести родительскую зарплату. Ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума неработающему родителю, ухаживающему за ребенком. Инициатива расширяет опыт Кировской области, где уже выплачивают так называемую бабушкину зарплату родственникам, ухаживающим за детьми до 3 лет. Предложение направлено министру труда. По мнению авторов, мера позволит женщинам посвящать себя воспитанию детей без потери дохода. Владимир Путин продлил безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря следующего года. Ранее порядок действовал до 14 сентября текущего года. Безвизовый режим обеспечил рост взаимного турпотока на 20-30% в зависимости от сезона. Китай уже вошел в топ-5 направлений выездного туризма для россиян. Указ вступил в силу со дня подписания. Ожидается дальнейшее укрепление туристических связей между странами. И жителю Красноярского края удалось сделать предложение девушке только благодаря водолазу. Герой истории решил сделать предложение девушке на сапе, но выронил кольцо в озеро во время предложения. Ему пришлось вызывать водолаза, который достал украшение со дна. В итоге девушка согласилась на предложение, а новоявленный жених отделался легким испугом. История завершилась благополучно и получила большой отклик в соцсетях. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей и 55 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин.

0: Кевин Паркер, его история, которая так легко и просто в этот раз залетела в Billboard Hot 100. И, кстати говоря, сейчас занимает 5-ю строчку из 100 возможных. Это действительно результат. Дракула. Только что здесь на Европе Плюс суперхит от австралийца, который, ну, играет, как мне кажется, абсолютно все. От электроники до психоделической музыки и все наоборот. В общем, дальше, конечно, мне кажется, стоит ждать от этого парня еще пару суперхитов. Не знаю, будет ли что-нибудь этим летом, но я уверен, что до конца этого года этот парень точно не остановится. Ну а дальше лови музыку, которая отвечает у нас за летнее настроение. Никакой тьмы, как в Дракуле, все нормально, там будет светло, солнечно и приятно. Мизмо, Hello. Раньше Доминик Фейк и его Baby Doll, но прежде Зиверт и Айс Гергерт. Банк, оставайся.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич Верона Кроста со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация

0: Со сливками мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
1: Краснодарское представительство Университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
2: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
3: Но это ведь долго и сложно.
2: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
3: Звучит надежно.
2: Конечно. Звони 201-22-50.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внутрикостная дентальная имплантация.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Больше хитов. Больше музыки.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: настроении и с правильной ноги.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб президентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
7: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Город подождет. Вы

0: ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
3: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино. Сель-доктор удаляют камни без разрезов. Ювелирная точность. И вы снова в строю. Избавьтесь от камней в Сель-доктор. Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
6: Рекламная служба в Краснодаре.

самых востребованных диджакеев современности Кальвин Харрис совместно с Джази, Satisfy. Летняя музыка продолжается, и, естественно, впереди ее еще много, на целых 120 минут как минимум, поэтому оставайся с нами. Ждем летний вайб, ну а до финала этого часа один из моих любимейших треков.

0: лучший старт. Hugel, Moving to the Sun. Прорыв недели. Another Talk to You. Выше всех Tame Impala и Jenny Jocula. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Европа Плюс представляет. 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: прекрасная. Один из любимейших моих треков у Бейонсе. И hello. Приветствую всех, кто влился в нашу компашку. Да, дальше будет больше хитов, будет больше музыки. Причем музыки летней. Поэтому оставайся с нами, впереди летний вайб.
1: Европа плюс кей-поп. Хиты, которые заряжают.

от него жду. Здрасте, это летний вайб на Европе Плюс и 120 минут легкой и солнечной музыки для тех, кто устал и хочет выдохнуть. Да, после первого рабочего. Меня зовут Фомин, ну и в ближайшее время я постараюсь сделать все возможное, чтобы это случилось. Итак, в первой части летнего вайба на Европе Плюс The Bows и Magnetic. Прежде Mia и мировой бенгер Bad Girls. Ну а стартуем с A-Track Heads Will Rock.

0: просто невероятно. Прямо сейчас на Европе Плюс Дабауса и Магнетик. Кстати говоря, норвежцы в этом сезоне прям выдают. А что в футболе, да? Что в соцсетях? Есть один такой Holland. Ну и вот эти ребята тоже, конечно, выдают невероятно красивую музыку. Очень люблю этот проект и очень мне нравится этот трек. Кстати говоря, дальше летний вайб продолжится еще одним, так сказать, феноменом в музыкальном мире. Это Пегги Гу, которая в прошлом году гремела «Будь здоров, Back to One». Летний вайб.
1: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».

0: ВИЧ.
1: Спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну какие инновации могут быть в семечках?
5: Держи, новинка от кукусиков. Сладкая семечка.
4: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
5: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
4: Да еще!
5: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
6: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
7: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич М». Две модели, два характера. «Москвич М-70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич М-90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
8: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: в летнем вайбе на Европе Плюс. Это Marshmello и Portugal The Man, Феникс. В столице уже 20:34. Продолжаем с вами отдыхать после первого рабочего. Может быть, у кого-то не очень задалось. Да, ну, может быть такое, может. А может, у кого-то, наоборот, задалось сегодня. Но, неважно, как сегодня все пошло. Главное, чтобы вечер был классным, чтобы завтра начать новый день с правильным настроением и правильной ноги. Так вот, в ближайшее время у меня есть кое-что, что тебе точно должно понравиться. Ну и настроить тебя на лучшее. Тиесто, Бриана Грейс, услышим Beautiful Places. Ну а раньше Feather и Lordly. И это еще не все. Будет новинка. Какая именно новинка нашего эфира появится в ближайшее время, скоро будем выяснять вместе.
1: Летний вайб. Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.

Тиесто совместно с Бриэнной Грейс. Beautiful Places. Вот такой вот трек, вот такой вот летний вайб сегодня в понедельник вечером. Ну и, конечно же, это только начало, потому что у нас впереди еще целая половина, ну и 10 минут этого часа. Шерман Лоджи и Тони Шерман послушаем Can't Let Go, но прежде Фаррелл Уильямс и стилевая работа, как она

0: сейчас, да, Шерман Лоджи и Тони Шерман, Can't Let Go. Идем вперед.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

0: Сверим стрелки, в столице уже 9.
1: Европа, Европа плюс.
2: Летний вайб.
0: Ну что, погнали, вторые 60 минут летнего вайба на Европе Плюс в этот понедельник. Приветствую всех, кто влился в нашу компашку. Ну, 50% вы точно получите от сегодняшней дозы. Если что, напомню, что с 8 до 10 каждый будний вечер мы с вами слушаем солнечную, легкую и приятную музыку для того, чтобы расслабиться, почилить после рабочего дня. Вот сегодня понедельник. Ну, не могу сказать, что это мой любимый день, как и многие другие, я думаю. И вот после такого, конечно, хочется немножко выдохнуть, сказать, так, ладно, прошло, и слава богу, было и было, что сейчас вспоминать. В общем, прошел понедельник, дальше будет полегче, попроще и, конечно же, помузыкальнее. Да, я это обязательно устрою в этом часе. Например, во второй части летнего вайба на сегодня нас ждет главный гимн этого лета, но он прозвучал, ну, везде. Я не знаю, честно, где его

0: приложи свою руку к нашему Еврохит ТОП-40.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.

максимум, пока не начало темнеть где-то в 4-5 вечера. Вот не хотелось бы этого момента, и думать даже не хочется. Поэтому давайте о чем-нибудь хорошем, летнем, солнечном, приятном этим вечером. Итак, впереди отличная музыка. Я приготовил Twice, почему бы не послушать, Set Me Free. Ну, а также Джесси Уэр и ее...

Anysings, Remy Wolf, только что здесь, в летнем вайбе на Европе Плюс. Столица 21.49. Привет всем, кто меня слышит. Это по-прежнему Фомин. До полуночи всех доведу. Естественно, под лучшую мировую солнечную музыку. Помпея 19. До финала.

есть несколько пластинок этих ребят, и люблю их всем сердцем. Невероятно красивая музыка, и она здесь, в летнем вайбе на Европе+. Помпея! Найти. Ну что, я думаю,

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: в эфире Европа Плюс. Прямо сейчас королева поп-музыки и первое место авторитетного диджея Mike Top 100. Еще несколько лет тому назад он несколько, так сказать, заходов делал на вершину этого хит-парада. Мартин Гаррикс и Bizarre. Кстати говоря, лучшие треки ты можешь услышать в нашем приложении, новом приложении Европа Плюс. Называется оно Radio Hub. Поэтому не надо обновлять старое. Скачай новое приложение в свой смартфон. Radio Hub полностью бесплатное, без регистрации. Лайв-трансляции из студии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и еще 8 дополнительных потоков, а это круто.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.

0: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
1: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Катаракту уберем. Радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
6: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.
7: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
9: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
8: Не упустите свой шанс стать родителями.
9: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
11: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: только хиты.
1: 45 минут.
0: Итак, в ближайшие 45 здесь на Европе Плюс будет отличная музыка, и я точно могу пообещать встречу с ребятами, которых вы знаете, которых вы любите. Это Джонни, Федук, услышим «Лето».
2: Танцуем под моменталь, небо лет летний.
0: Ой, есть еще кое-что интересное, например, Мизмо и приветствие «Hello». Ну и супер летний трек «Мичико» от DJ Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди.
2: Мичико, давай Мичико, танцуй на Мичико, танцуй на Мичико.
0: И все это в ближайшие 45 здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама.
3: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
4: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике «Евромед». Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-800-61-205-50-50.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея. 0+.
7: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
8: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино. Все «Эльдоктор» удаляют камни без разрезов. Ювелирная точность. И вы снова в строю. Избавьтесь от камней все «Эльдоктор». Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен 3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
11: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М-70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М-90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.

0: припев у этого трека, а? Джонни, Федук, «Лето» на Европе Плюс прямо сейчас в столице 23:16. И мы с тобой движемся в сторону вторника, ну, до которого, кстати говоря, остается все меньше и меньше времени. Тут буквально минут, ну, не знаю, 45. И мы с тобой будем встречать второй рабочий на этой неделе. Но чтобы это все прошло гладко, красиво, в настроении под лучшую мировую поп-музыку. Делать это я советую, конечно же, с летним У. И игры, и подарки, и музыка лучшая мировая. И компания, то, что надо, с которой можно выпить кофейка с утра, добраться до работы, проснуться. В общем, все это можно завтра исполнить вместе с нами с радиостанцией номер один в России. Не проспи летнее У здесь в эфире. Ну а в ближайшее время не прозевай The Bouse и классный трек Magnetic. Один из лучших, наверное, прямо сейчас в нашем эфире. Ну и The Second Voice для тех, кто собирается на боковую. Гипнотическая история Let Me Be.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

Далее получает этот трек Бауза и Magnetic. Прямо сейчас на Европе Плюс. Ну, в общем, бомбическая история от норвежцев. Такая вот приятная, такая вот солнечная, легкая музыка из страны, где зима, мне кажется, 365 дней в году. Где фьорды, где холодно, ветер. Ну, нет, вот умеют ребята, практикуют, показывают. Ну и дальше, Tame Impala. Это уже другая часть мира. Австралия, Дракула, первое место авторитетного Еврохит ТОП-40 скоро. Оставайся.

0: классный хит «Майя-майя» буквально через пару минут на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

градусы. Послушаем их новинку на ресницах. Также Naked, Sweet Emotion, тот самый Naked, да, который в прошлом году порадовал классным треком Glide летним. И к этому сезону он тоже выпустил работу. Так что услышим, насладимся. И крутейшая работа от ребят, которые очень случайно записали трек и также случайно покорили всю планету. Temper City, Self-Aware через 3 минуты.

0: Алан Уокер, Broken Strings. И это далеко не все, что ждет нас в эти полчаса, так что не расходимся, остаемся с Европой Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У.

0: музыкой. Алекс Уоррен, Fever Dream, буквально через пару минут на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Plus радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

посмотрим, смогут ли они снова отбить золото. Слушай Топ Клаб Чарт с Тимуром Бодровым уже в эту субботу в 20.00 по Москве. А прямо сейчас будем слушать вот чего. Давайте-ка Доминика Файка, легкую летнюю вещицу Baby Doll. Также появятся Мадонна и Мартин Гаррикс. Две разные эпохи, два разных поколения, два разных стиля, но которые соединились и писали трек «Bizarre». Обязательно насладимся, ну и послушаем

0: Лучший старт. Hugel, Moving to the Sun. Прорыв недели. Another Talk to You. Выше всех. Tame Impala и Jenny. Dracula. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Мелтман и Катрина О'Райан, Broken Strings. И это лишь часть того, что услышим на Европе Плюс в ближайшие 30, так что не расходимся.